0: культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.
1: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
2: Добрый вечер, наши восхитительнейшие, самые удивительные, самые гениальные, самые красивые, умные единомышленники, наши прекрасные радиослушатели. Мы продолжаем разговаривать с Тимуром Достоевичем Лесбековым. Я думаю, вы с особым чувством слушали его рассказы. А поскольку за полчаса невозможно все передать, мы продолжаем дальше. Добрый вечер, дорогой Тимур Достоевич.
3: Добрый вечер. Вы были у нас в центре?
2: Да.
3: Вы видели рояль? Когда?
2: О, я забыла историю, а то ты подарил, кажется.
3: Да. Его подарила семья Серика Сырлыбаева.
2: А что-то как-то связано было с вашей кардиохирургией?
3: И это, и они были очень близки и дружны с Юрием Владимировичем. Но сказка в том, что я в последнее время очень увлечен чтением этой литературы.
2: Какой?
3: О культуре нашей. В том числе, вот сейчас книжку читаю Таласбека Асимкулова.
2: О, это вы прямо самую глубину, самое качество, да. Абсолютно гениальный. Супруга Зира Наурызбаева.
3: Да, Зира Наурызбаева. И вот этот рояль, я думаю, судьбу его нужно экранизировать. Вы знаете, даже мы как-то всеми правдами и неправдами удалось пригласить Ермека Турсунова в центр. Да, он провел такой литературный вечер, подписал книги. И потом ради задумки-то его подвели к этому роялю. И я попытался за короткие 3 минуты уложить столетнюю историю его. И все имена, которые связаны с ним. Наверное, я плохой оратор, недорассказал. Вот, но все-таки мне это... Где-то в глубине души эта мечта есть, потому что...
2: Расскажите сейчас, конечно.
3: Расскажу. Как и вот Таласбек Асимкулов когда-то начал Толсон-Перне, вот это вот великое ничто или великое все в одном термине. Так вот в этом рояле для меня так это сконцентрировалось, потому что есть то, что я наверняка знаю реально, потому что я углубился, ходил в Национальную библиотеку, поднимал литературу и даже созванивался с той группой поисковиков из Семея. Причем это школьники, школьный исторический отряд. С их руководителем общался. Наверняка знаю, что правда в истории этого рояля, но есть часть, которая пока требует еще изучения. Я надеюсь, я с семьей Серика Сырлыбаева встречусь и довыясню. Но известно, что этот рояль был приобретен, тогда выписан, наверное, в Семипалатинск в начале 900-х. Он был изготовлен в 1908 или 9 году. Компания, боюсь ошибиться, Гротриан энд Штайнвек.
2: Штайнвек, да. Гротриан Штайнвек.
3: Вот. Вот эта компания его изготовила тогда. Я не представляю, как больше 100 лет назад он был доставлен в семей.
2: А как он существует до сих пор? Потому что максимальная жизнь 100 лет рояля.
3: Ему он превысил эти 100 лет. И вы знаете, он появился...
2: Старец.
3: Он появился в семье врача. И врача очень необычного. Дальше головокружительная история. Врача звали Илья Иванович Станов. Он закончил Ленинградскую, тогда, естественно, Петербургскую военно-медицинскую академию. Да, но вынужден был вернуться в этот регион, потому что в семье был младший брат, а он учился в Казани с Ульяновым, Лениным. И так как они посещали одни кружки, его, естественно, отдалили. И нужно было помогать семье. Вот он возвращается. До этого они жили в Бийске. Он же... женится и возвращается в семей. Для 2 дочерей он приобретает. Лидия и Вера Становы. Тогда Становы. Вера потом поменяет фамилию, я расскажу. Но вот он врач, который работал в семье, и он знал Абая и лечил его сына, Махауя.
2: Я уже просто не могу. Радиослушатели, пожалуйста, остановитесь и слушайте. Потому что это что-то невероятное.
3: И он этот рояль приобрел до 2 дочерей, которые потом закончили Венскую консерваторию.
2: Это не легенда?

0: за офицера по фамилии Лазарев, который потом погибнет, и она вернется уже с фамилией Лазарева. И здесь она в Алма-Ате возглавила первую детскую музыкальную школу талантливых детей имени Амрика Шаубаева.
1: Амрика Шаубаева, да.
0: Да. Вот
1: сейчас
0: эта
1: школа куколь.
0: Это та самая Вера Лазарев. Представляете? А когда они были в семье, вот то время, когда этот рояль был у них дома, появляется Амрика Шаубаева. И голос, и первое музыкальное становление перед поездкой в Европу проходило на этом рояле двумя дочерьми.
1: Это невозможно, так много совпадений, так много связей. Это невозможно.
0: История такова, что вот почему-то это случается вот именно вот так. И компания даже Steinway.
1: А сейчас Steinway от них произошел, да?
0: Но они развивались, Steinway. Они даже тоже развивались примерно в одно время. Какое-то совпадение магическое в этом есть. Так вот потом, тогда история еще такова, что одна из сестер, вот Вера как раз-таки, с Амрика Шаубаевым направляются, так пишут в литературе, направляются в Кызылорду, тогдашнюю столицу, чтобы организовать первый национальный театр. И после этого в Алма-Ату. И она возглавляет эту школу. Этот рояль, говорят, вот здесь возникает вот эта вот мистическая часть, которую нужно определить истинность, что он был, и он пережил блокаду Ленинграда, потому что такое есть в литературе, но для меня, что непостижимо, это то, что в блокаду ведь сожгли все. Столы,
1: а его не сожгли.
0: Бумагу, паркет. Да. Но человек оставляет его, рояль. То есть, насколько было дано воспитание высоким, что человек ставит свою жизнь ниже жизни рояля, который может иметь влияние на последующее. Как бы то ни было, вот эту часть надо мне точно прояснить. Но этот рояль, он оказывается в Алма-Ате, и он тогда был черным. И является одним из предметов, на котором воспитываются ученики. И одна из учениц Становой, тогда Становой, Лазарева, в последующем, девушка, казашка, воспитанница, она получает его в дар. В свою очередь, у нее рождается дочь, которая выходит замуж за Серика Сарлыбаева. И этот инструмент появляется вот в этой семье, и долгое время он в Алма-Ате, и с течением времени семья решает его передать в наш центр. Его привозят к нам. И стоит вопрос, как его реставрировать? Ему 100 лет. Наши сотрудники обращаются в компанию оригинальную, те разводят руками. Компания переезжает в Америку, имеет офис там. Невозможно туда его этапировать, чтобы провести эти работы. И, знаете, пройдя огромный круг с баснословными ценами, круг замыкается в Астане. Наверняка вы знакомы с Мурат Мурзахановичем.
1: Конечно.
0: Он реставрирует его. И вот он сейчас живет, выйдя из семьи жизнь. Медиков, новой жизни. Вот так
1: в
0: он сейчас.
1: Семьи медиков он получил новое сердце.
0: Вы правы.
1: Душу.
0: И представляете, он сейчас играет.
1: Как вы, интересно, рассказываете. Это я от Джамили в таком восторге была, а теперь от вас. Вообще в моей жизни полно чудес. Я в них верю, во-первых. Во-вторых, они происходят периодически. Почему я верю? Потому что происходит. Ваше желание прийти к нам на передачу, приехать из Астаны специально, такие специалисты, это так мне много дает. Ну, я так поняла, что у Жамиля очень сильный такой просветительский навык. Она вот видно, что много об этом говорит, переживает за это все. А вы?
0: Я отчасти связан с преподаванием.
1: И
0: с наукой.
1: Преподаете?
0: Да, я преподаю, и в академический центр мы преподаем резидентам, мы тоже врачам, которые закончили, и оттачивают свои навыки в какой-то узкой специализации.
1: Повышение квалификации.
0: Да. И научным плане. Вот этот проект мы вместе ведем по органной перфузии, по машинной перфузии органов.
1: Что такое перфузия?
0: Перфузия – это кровоснабжение. И в этом отношении мы схожи. Это, вы знаете, даже в какой-то мере обязательство преподавать и вести научные проекты для того, чтобы сохранить этот темп и быть и на передовой, и самое главное – оставаться в том состоянии, чтобы суметь помочь пациенту не тем, что когда-то могли, или тем, что сейчас из подручного есть, а тем, что забегая вперед, можно предложить, да.
1: Как замечательно.
0: Но это важно. Причем в какой-то момент я поймал себя на мысли, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Да. Это было такое откровение внутри себя. Потому что у себя все структурируешь, ты готовишься всякий раз, обновляешь. И отдавая аудитории, это ты лучше сам понимаешь. Поэтому аудитория получает гораздо меньше, на мой взгляд, нежели получаешь сам. И это самое лучшее убеждение преподавать, потому что многие смущаются, говорят, у меня времени нет, у меня навыков нет, у меня ученой степени нет.

0: на самом деле, кто бы ты ни был, ты можешь в чем-то быть лучше другого. Есть такая даже фраза. Да, и полезнее. И в этом отношении всегда есть чему поучиться. И это становится в какой-то момент образом жизни.
1: Я сейчас про это в фильме говорю много, что в молодости, еще когда в молодости не успеешь что-то от кого-то получить, я сразу хочу передать, потому что, во-первых, самой интересно, во-вторых, тут же, чтобы поделиться. А потом понимаешь, что вот отдавать — это так прекрасно. Потому что есть такое какое-то странное понятие — секреты мастерства, да? Кто-то не делится. Возьмите эти секреты. А потом, я считаю, что это общее достояние. Здесь нет секретов. Здесь просто непаханное поле. И такой мир огромный. Это интересно разделить. Если кто-то возьмет это и потом употребит, это счастье такое. И вот этот закон, что сначала надо отдать, чтобы получить.
0: Да.
1: Я сейчас вот с этим фильмом хотела рассказать просто. Я все время писала, говорила, с молодежью работала про казахстанскую культуру, про то, как надо двигать, там, имидж Казахстана, культура. Но я никогда так много, как в этом фильме, я не говорила о том, что такое моя профессия, да? И у меня такое было желание, вот после того, как я уже перестала быть там организатором образования, такое желание было поделиться с тем самым главным, с чем я живу и что сущность моя. И там получается, что заметил, что после съемок я сама теперь лучше играю, потому что я сама себе еще раз научила. Все вспомнила, все, что правильно делать, да. Это так интересно. И ученики тоже, когда ты им передаешь, ты сам крепче это потом в себе утверждаешь, да. Хотя говорят, что иногда ты, если передаешь, от тебя это уходит. Это не правда, это иллюзия.
0: Я думаю, что это иллюзия.
1: А вот эти вот, знаете, стереотипы общественные. Вот мы все имеем дело с обществом, которое нас воспринимает или не воспринимает, которое полно самых разных баек, самых разных совсем примитивных убеждений, а что такое высокое и современное, и сложное не воспринимает. Что с этим делаете? Вот меня это всегда волнует во всех областях. Потому что сейчас вот с этими сетями невозможно всякую глупость люди повторяют друг другу, а что-нибудь стоит только чуть-чуть сказать, интеллектуально насыщенное, такое важное, все, молчок, нету реакции.
0: Вы знаете, я далек от соцсетей, не пользуюсь, не вхож и не трачу на это время. А когда с этим сталкиваешься по профессии, когда люди рассказывают или вступаешь в какую-то беседу, вот, то остается только одно — быть самим собой, все. Ну вот как есть, так и нужно доносить это. У меня, например, страх, что можно самого себя потерять. Поэтому, с одной стороны, умышленно стараюсь этого сторониться.
1: Потерять, если вы информационно перегружены? Или в чем потерять?
0: Да, потому что достаточно много профессиональной литературы. Ну, знаете, вот с, может быть, не в моем возрасте, но с годами, такая фраза — жажда чтения. И думаю, что вот та информация, ее уж точно грешно пропустить. И поэтому читаешь сразу несколько, причем разных книг, и все остальное кажется уже совершенно незначимым. А если себя передать вот в то, не знаю, может быть, это тренд, может быть, наши дети будут, наоборот, себя в этом уверенно ощущать. Я так не могу.
1: В чем уверенно себя
0: ощущать? Вот в этом, в цифровом мире, вот в этих сетях.
1: В цифровом, да?
0: Да. Где нет порой... Что отделяет вот эти сети от того, что происходит в реальной жизни, вот сама реальность? Потому что в сеть можно...
1: В реальность уходят, да?
0: Да. И вот это вот очень сильно настораживает. Потому что можно что угодно выложить, что угодно прокомментировать, что угодно... Но это не истинное мнение, это
1: сами
0: можно...
1: Сами себя обманывают.
0: Вот этот самообман, он самое лучшее осознание лекарства, что этого нужно сторониться.
1: А вы же понимаете тоже, что и жизнь реальная такая стала, что организации, там, культурные институции или там образовательные, да? Ну вот считается еще тоже, если тебя в сетях нет, значит, тебя нет. И в сети выкладывают то, что изображается как успешное. И все это неправда. И когда я иногда изумляюсь, мягко говоря, мне говорят, так это же везде так.
0: И от этого страшно, действительно.
1: А искусственный интеллект? Я думаю, вы прям должны внутри этого всего быть, уже все знать эти разные платформы, пользоваться.
0: Очень редко. Ну и только потому, что, опять-таки, у меня может быть такой страх, что я потеряю навык мыслить. Мы мыслим словами. Это не какой-то же волшебный процесс, который появляется после сна. Нет, это же процесс словесный. А с искусственным интеллектом можно поработать очень коротко, потому что когда нужно быстро собрать какую-то информацию, либо постараться сформулировать даже вот на иностранном языке, если точно сформулировать, тогда да.
1: Точно отвечает, да. А если вот просто довериться ему, там полная ерунда, да.
0: Вот, поэтому, да, я пока с опаской.
1: Уважаемые радиослушатели, вот у нас весь месяц будет знакомство с такими потрясающими профессионалами, но удивительно то, что они мне сами позвонили. Где я, где трансплантологи печени или кардиохирурги высшего уровня. И сейчас я так наслаждаюсь, Тимур, вашей речью, вашим способом излагать ответы. Мне так важно, что вы есть, что вы вот взяли, не поленились, приехали. Вам это важно, и что нас будут слушать. И хочу, чтобы как можно больше людей узнали. Причем те, которые молчаливые, которые не в сетях. Я помню, как я сокрушалась, но как же серьезные вещи делать, если ничего серьезного уже люди не воспринимают? Как будто все должно быть легко, все должно быть быстро, ярко и мгновенно. А все, что серьезно и так долгого времени требует, это уже все никому не нужно. И вот я свой фильм так делала, уверенная, что это только для узкого слоя. А сейчас у меня просмотры какие-то невиданные, которые у меня не было никогда. И я теперь думаю, а что такое, что-то поменялось?
0: Мне кажется, люди соскучились по этому. И потом сейчас вот посмотришь, даже вот в моем микрорайоне, так скажем, в Астане очень много музыкальных заведений, которые готовы обучать детей, и значит, есть потребность. Да. Пусть даже это не такая профессиональная подготовка, но все равно это приобщение.
1: Да.
0: Это приобщение. А мне очень нравится фраза. Она вот как раз переведена. Зерина Розба сейчас переводит работы с казахского супруга на русский язык. И вот там есть объяснение, что такое «сегскрлы барсрлы».
1: Да, это потрясающе. Это потрясающе, глубокая фраза.
0: Да, и вот это хорошо. Это значит, когда-то эта критическая масса нарастет, и она проявится. Мне кажется, это очень важно.
1: Вы знаете, Зерина Розба со своим сложнейшим контентом, таким очень узким, как будто бы, да? Она такая популярна. Ее столько людей слушают и постигают, и это меня так радует.
0: Да.
1: Она, то есть, глубочайший профессионал, невероятная интеллектуалка. И она просто поднимает культуру Казахстана на тот уровень, на котором она не была до сих пор. Да. Единственное, ее деятельность уже поднимает, да?
0: Угу.
1: А мы все там подтягиваемся.
0: Вот надо подтягиваться.
1: Но когда я ее слушаю, я понимаю, что это космос, это просто космос. А самое главное, что люди слушают.
0: Думаю, вы такой,
1: это невероятно. Расскажите, кто ваши родители, что вы такой образовались?
0: Мои родители медики, я родился в семье медиков.
1: Медиков, да?
0: Да. Я вообще школу закончил в Чимкенте, родители закончили Целиноградский мед, и, наверное, в семье медика медик должен был родиться. Папа сейчас нет живых, мама жива. Папа обычный врач, кардиолог, был реаниматологом. Мама была физиотерапевтом. Вырос среди книг. Вместо стен в советское время были книги. Они в очереди стояли за этими книгами. А у меня только сейчас эта жажда проснулась. Вот переломный момент наступил. Я читал.
1: Читал в детстве, конечно.
0: Все время читал, сейчас, но сейчас хочется и очень много. А так обычные родители, обычные врачи, обычная советская семья.
1: Мне кажется, все равно врачи по определению более продвинутая часть общества. Те, которые остались верны медицинской миссии.
0: Мы столкнулись, конечно, с этим, к сожалению. Дальше, когда мы начинали учиться, я учился с 95 по 2001. И потом я понял, что часть преподавателей, они пришли не преподавать, они пришли зарабатывать. Ну, это сложное время было переходное, но, тем не менее, люди так выживали. Сложно их за это ругать, но сейчас, да, вы правы, больше и больше тех, кто теперь отходит от понятия болезнь, а занимается человеком. Все-таки приходит человек, которого что-то беспокоит. Но мне очень нравится фраза, она поменяла мне вот в мои года очень много. Мы были за рубежом на стажировке, и медбрат, я думал, покуда мы общались, что он врач, шеф анестезии, который дает наркоз, вот эта интенсивная помощь, он оказался медбратом, и он занимается обеспечением искусственного кровообращения, когда пациента практически всю кровь забирает в аппарат и ее перекачивает в организм, поддерживая жизнедеятельность. Он сказал, что видит свою миссию в том, чтобы вернуть обществу человека с теми качествами, которые делают нас людьми. Он не лечит, он занимается умом в наркозе. Пациент даже не знает о том, что есть такой человек.
1: Существует, что он...
0: Да. А им движет вот это. что он чувствует ответственность сохранить то, что нас делает людьми. И это все больше и больше я теперь вижу. И люди, приходя к нам в центр, уже это ищут. Они ищут не преподавателя, они ищут учителя.
1: Учителя.
0: Да, потому что с преподавателем мы где-то одинаковым, на одинаковой дистанции, но учитель, вот Юрий Владимирович для нас, это учитель. Он живет на другом эшелоне. Он знает то, что даже мне пока неведомо. И в этом отношении я учусь ежедневно. И это то, что побуждает меня приходить на работу. И сейчас приходит молодежь, они этого ищут.
1: Как это прекрасно. Пожалуйста, да-да, расскажите про... Вы же на гитаре играете. Какие взаимоотношения с музыкой-то? Когда начали учиться?
0: Начал в школе, в Дворец культуры ходил. Вот, ну...
1: В Шымкенте.
0: В Шымкенте, да. В такое непродолжительное время. Перерыв. Ну и вообще больше мы... музицировали, если это можно назвать так, во дворе с ребятами, собираясь. У многих были гитары, вот, и практиковали, друг у друга учились. Но такого образования я не получил. Все это, конечно, сейчас тот дефицит, или наоборот, какой-то задолженность, она сейчас выливается в том, что мы детей отдали в музыкальную школу. Дочка хорошо закончила домбру, младшую получает удовольствие от домбры. И причем я заметил, что когда он очень сердит, прибегает к домбре, либо когда он приходит счастливо, он приходит, все бросает и тоже садится за домбру, и какое-то время он реализуется в этом.
1: Какая потом... прелесть.
0: Вот,
1: причем это... супруга у вас кто? Тоже врач?
0: Супруга, да, тоже врач. С старшим сыном он ходит на класс домбры, но с великим трудом. Хотя я думаю, что это все равно нужно получить, чтобы было вот это вот сигскарла, чтобы потом где-то вот это вот оттачивание какого-то своего гуманитарного образования, своих, своего духовного потенциала, оно потом реализовалось уже в чем-то и очень культурно реализовалось. Я имею в виду не просто потребительски, а вот с отдачей в таком плане. Я думаю, что это важно. Поэтому пусть даже кратковременно, но это пусть будет в их жизни, это поможет. Может быть, это и будет таким посылом. Потому что, вы знаете, когда приходят люди к нам на учебу, и мы просто им читаем какие-то лекции, фундаментальные лекции, будь то клинические примеры на примере каких-то наших пациентов, это не столь воспринимается. А когда начинаешь с ними обсуждать какой-то конкретный клинический случай, но с позиции гуманитарной, люди начинают высказывать свое мнение, свою позицию, пропускают это через себя. Мне кажется, у них это лучше усваивается. Был такой случай. Нас пригласили в региональную клинику для того, чтобы установить систему жизнеобеспечения беременной на большом сроке. А беременная была необычная. Во-первых, потому что это всегда необычно заниматься беременными. Но, с другой стороны, она была социально мало адаптирована. У нее не было тех, кто к ней приходил бы проведать в больнице. Это был не... первый ребенок, который уже был отдан в детдом. Человек, который злоупотребляет. И вы знаете, на большом сроке система жизнеобеспечения, она многомиллионная. Имплантировать и этапировать ее в наш центр, я почувствовал затруднение, мне нужно было с кем-то посоветовать.
1: А что такое имплантировать?
0: Имплантировать значит внедрить, вживить. То есть поставить через разрезы в организм.
1: Что с ней не было?
0: Большие трубки. У нее была... дыхательная недостаточность, и нужно было, когда свои легкие не дышат, не справляются с газообменом.
1: Ребенок, соответственно,
0: ребенок нуждается.
1: Дыхает.
0: Да. Это вживляется матери. Если мы можем повысить кислородный состав в крови матери, значит, это передастся и ребенку. Его побудут в благополучии.
1: Почему это дорого? Это какое-то оборудование дорогое?
0: Это очень дорогое оборудование. Это очень дорогое лечение в реанимации. И это очень долго. И вот стоит ли результаты усилий? Во мне возник вот впервые этот этический аспект, диссонанс. Потому что мы имплантируем много, устанавливаем много в кардиохирургии, чтобы помочь сердцу восстановиться. А здесь, в такой ситуации...
1: Этический момент, да.
0: Да. А я руковожу этим направлением и не должен подавать этого вида. Я попросил паузу и позвонил Юрию Владимировичу. Рассказал ему ситуацию. Он тоже, я так понял, был не готов ответить сразу. Попросил пару минут подумать. Через пару минут приходит смс. Цитирую. «Может родиться гений». Все. Видите, совершенно другой взгляд. Я сделал скриншот с телефона. Я подготовил презентацию. И я ее показываю в аудитории. И люди воспринимают по-другому. То есть они теперь видят... Я видел технологию. Я видел финансовое возмещение. Я видел другое.
1: А он видел совсем на другом уровне.
0: Да. Да. Вот это меняет. И когда вот с такой позиции начинаешь людям рассказывать, это меняет их отношение, это их меняет видение, и потом получаешь обратную связь. Люди очень благодарны такому подходу. Но я вижу в этом только одно. Гуманитарное образование, когда сам развиваешься.
1: Есть на что
0: опереться. Такой посыл. Да. Да. И хочется успеть вот таким быть подготовленным, чтобы в таких ситуациях суметь порой так же, а может быть, как бы со своей точки зрения, но не меняя качество.
1: Кажется, в финале нашей передачи вы скажете что-то такое необыкновенное, обращаясь финально, может быть, просто к радиослушателям.
0: Культура, она не имеет ни...
1: Границ не имеет.
0: Ни границ, ни специальностей.
1: Мне кажется, более чем прекрасное завершение нашей программы. Спасибо вам огромное. Я просто горжусь знакомством, горжусь предоставленным мне случаем с вами познакомиться. Большое спасибо, Тимур Достоевич.
0: Спасибо вам большое. Для нас честь. Спасибо.

0: это было так красиво.
1: Это будет площадка для нескольких талантливых.
2: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Стандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.